Я в Чернобыль. Рахмата. Я на вчера лакрая дага мусах познал риасетчимиз мушо кундзаядам учиркена мушо миран ультрахрайну алдарки олбилки дамди курлош кагалак сабабидан автомобила интайн кубкенди я вчерне. Абатип то рахмата да. Я на дом нухтасан вчерлар кагалак дага мусах. Гури исемлик достумиз учиркена. Яхшима дилра бақанда ахвалыңа зазырмын өзіде мен мушо хопинг налуды китаватыма бу олбилки дам автомобила браз кубрек кенди я вчерне абатип то рахмат вчерганзы тапшырып алдық.